0: Radio Digital FM.
1: Radio Digital FM.
0: Solo lo mejor.
2: Solo lo mejor.
3: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства.